0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: Радио Конец.
2: U čast svih radnika MBH Promilep i Prom upućuju iskrene čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Sretan 1. maj Međunarodni praznik rada svim građanima Bosne i Hercegovine želi poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic. Sretan 1. maj Međunarodni praznik rada, direktori radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Bingo DOO Tuzla svim radnicima čestita 1. maj Međunarodni praznik rada. Sretan i uspješan 1. maj Međunarodni praznik rada želi Amco Komerc DOO Sarajevo. Sretan 1. maj Međunarodni praznik rada želi vam Trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.